0: Last name Wolfridge, W-A-M-O-O-Ocean, O-Lincoln, D-David, R-Robert, I-Adam, David, George, yes. First name Daniel, D-David, A-Adam, Norris, I-Adam, yes, no. Middle name Brian, D-Boy, R-Robert, Y-Young, A-Adam, male, Edward, 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
1: 779, your 27 is clear. Valid expiring at 32. Your 28 is a blue 2019 Ford expiring at 722.
0: Yes,